Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро и

Народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: пальцев крепче, прижим маг поближе, без остатка раствори.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: года. В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Последние 4 месяца в Могилевской области наблюдается небольшая, но стабильная прибавка волового регионального продукта. Об этом рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в регион. На базе Белшины в Бобруйске состоялось совещание по вопросу итогов работы отдельных организаций промышленного комплекса Могилевской области за январь-июнь этого года. По словам Дмитрия Крутого, темп роста промышленного производства в области составил 95,5%. Картина здесь неоднозначная и довольно пестрая. В выборке находится порядка 200 предприятий с разным удельным весом и влиянием. Но ключевые предприятия республиканской формы собственности занимают в промышленном блоке Могилевской области 45-47%, а темп роста они дают на сегодняшний день всего 90%. Поэтому основной упор на заседании сделали именно на них, сказал глава администрации президента. По итогам первого квартала были даны определенные заверения и разработаны программы восстановления, подчеркнул Дмитрий Крутой. Уже несколько раз, в том числе при разборе ситуации на Белшине, президент отмечал, что обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию на рынке автомобильных шин, как легковых, так и грузовых. Сейчас в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе будет приниматься ряд наднациональных решений, чтобы сдержать демпинговую экспансию, которая обрушивает рынок и серьезно влияет как на белорусские, так и на российские шинные компании, добавил он. По словам Дмитрия Крутого, глава государства также подчеркнул, если у предприятий будут хорошие, долгосрочные и эффективные экспортные контракты, у Беларуси есть финансовые возможности их прокредитовать и профинансировать по экспорту. Схемам. Ключевой момент здесь – возврат внешней дебиторской задолженности, обратил внимание глава администрации президента.
1: Местное время.
3: Белорусские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность составляет 39,1 центнера с гектара. В Могилевской области намолотили 192 тысячи тонн. На помощь аграриям в уборке урожая приходится специалисты смежных профессий. В филиале «Вендер», «Шруп», «Могилевэнерго» в страде участвуют коллеги энергетики из других подразделений. В этот период они трудятся на комбайнах и занимаются отвозкой зерна, чтобы оперативно убрать и распределить урожай. Тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
4: 4000 гектаров зерновых – столько нужно убрать работникам филиала «Вендреш» «Могилевэнерго» в эту страду. Плюс кукуруза носилась. Комбайнеры вышли на стратегически важные рубежи – уборку ярового ячменя и озимого рапса. 8 агрегатов убирает рапс, 4 ячмень. Только поспевая отвозить урожай, рассказывает заместитель директора хозяйства Роман Бурмистров.
5: К нам с филиалов «Руп Могилевэнерго» пришли как комбайнеры, машины, трактористы, которые работают на наших работах, так сказать, пока основные механизаторы сняты на комбайнах. Ну, активно оказывается помощь персонале, как и на сушилках, на заготовке зерна, на семенных линиях, то есть, ну, работа ведется полностью. Сейчас надо ухватить погоду, чтобы это все быстро убрать и положить это все в склад.
4: Для филиала «Вендреш Могилевэнерго» РАФС – часть внутренней экономики. С поля семена едут под мощные прессы. Линия по переработке масло-семян рапса дает два ценнейших продукта – рапсовое масло и насыщенный протеином жмых, который идет в кормовую базу скота.
1: Местное время.
3: Убирать не менее 6% в день – такое поручение дал президент Беларуси на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании. Для выполнения этой задачи в стране созданы 18 мобильных групп для контроля за ходом уборочной кампании. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
6: Задача мобильных групп – оперативно решать возникающие вопросы, чтобы жатва проходила без сбоев. Чтобы не допустить потерь при уборке урожая, специалисты контролируют качество обмолота и исправность сельхозтехники, сообщил ведущий государственный инспектор Комитета государственного контроля Могилевской области Сергей Матвеев.
7: Потерь не наблюдается в пределах нормы потери. Комбайны все отремонтированы, все имеющиеся 11 комбайнов отремонтированы, все работают. Также обеспечены отвозкой, комбайны не простаивают, машины для перевозки оборудованы тентами, что исключает потери зерна при перевозке, транспортировке его.
6: Также в зоне внимания мобильных групп работа зерносушильного хозяйства, бесперебойное обеспечение топливом, соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Своевременное выявление проблем позволяет оперативно их решить.
7: Основными нарушениями, которые выявлены нашей группой, созданной в Могилевской области, это были сверхнормативные потери зерна, простаивание комбайнов, малое количество техники для отвозки зерна было. При заготовке кормов повышенная температура, температура закладываемой массы, что дано рекомендации руководителю хозяйства об увеличении трамбовки.
6: Контроль за ходом уборочной кампании продолжается. Общая задача – завершить уборку без потерь и в установленные сроки.
1: Местное время.
3: Более 45 миллионов белорусских рублей из бюджета в этом году направили на подготовку 309 школ Могилевщины к новому учебному году. А до него буквально месяц. В школах кипит работа, стучат молотки, пахнет краской, обновляют столовые, спортивные площадки. Как готовиться встретить учеников 1 сентября школы Могилева, узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
4: Капитальному ремонту школы в Могилеве особое внимание. Так обновленными примут учеников 1 сентября 2, 15 и 40 школы. На все эти объекты из бюджета направлено более 15 миллионов рублей, рассказала начальник управления по образованию Могилевского горосполкома Ирина Осмоловская.
8: В средней школе номер 2 выполнены ремонт кровли, инженерных сетей, завершаются работы по фасаду, устройству пожарной сигнализации. В средней школе номер 15 завершаются монтажные работы по кровле, отделке фасада, замене инженерных сетей, благоустройству и устройству отмостки. В средней школе 40 работы также кипят. Ведется смена кровли, отделка фасада, устройство сетей пожарной сигнализации и эвакуационного освещения.
4: Но подготовка школ не ограничивается только капитальными строениями. Активно проводятся и текущие ремонты во всех учреждениях образования областного центра. Это ремонт кабинетов, кровель, пешеходных дорожек, санузлов и внутренних инженерных сетей. На эти работы из бюджета направлено более 10 миллионов рублей.
8: Активно приобретается новое учебное и технологическое оборудование. Это компьютерные классы для 6 учреждений образования, новые наборы робототехники и 3D-принтеры для 12 учреждений образования.
4: Более 5 миллионов рублей выделено на закупку к новому учебному году 150 единиц технологического и холодильного оборудования для школьных столовых. Ведутся работы и по безопасному пребыванию учащихся. 37 школ Могилева будут находиться под физической охраной Департамента охраны. Кстати, в новом учебном году в школах города, как и всей республики, продолжит действовать запрет на использование мобильных телефонов и умных часов во время уроков.
8: В начале учебного дня дети будут оставлять свои телефоны в шкафчиках, а по окончании образовательного процесса их выдает педагог, либо классный руководитель, либо дежурный администратор. Сохранность телефонов находится под полным контролем, поэтому уважаемые родители могут не волноваться за дорогие телефоны.
4: Новый учебный год система образования Могилева начнет с большого подарка. Открытие нового здания 6-й школы на 1020 мест по улице Гагарина, отметила начальник управления по образованию Могилевского горосполкома Ирина Осмоловская.
8: Подготовка идет по графику. Паспорта готовности будут подписаны, сроки установлены законодательством.
4: В Могилеве 1 сентября за парты сядут более 40 тысяч учеников. Из них около 4 тысяч первоклассники.
1: Местное время.
3: Первый раз в первый класс на Могилевщине стартовала ежегодная профсоюзная акция. Инициатива реализуется Могилевской областной организацией Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания, рассказал председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков.
9: Ежегодно, в преддверии начала нового учебного года, мы проводим акцию «Первый раз в первый класс». Областной организации профсоюза и первичными профсоюзными организациями оказывается помощь родителям детей и школьников. Традиционно активное участие в помощи работникам, имеющим детей и школьников, оказывают наниматели. В рамках нашей инициативы особое внимание уделяется первоклассникам, а также детям в многодетных и неполных семьях.
3: Как отметил Павел Жуйков, в прошлом году в рамках акции профсоюзными организациями отраслевого профсоюза Могилевской области оказана материальная помощь для подготовки к школе более 870 детям.
1: Горки.
3: План приема на дневную форму обучения в Белорусской государственной сельхозакадемии в этом году будет выполнен в полном объеме. Об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БГСХ Сергей Рубец. Документы на поступление подали около 1150 абитуриентов при плане набора 830 человек. Традиционно высокий конкурс на специальности правоведения, землеустройство и кадастры, технический сервис и агробизнес. Также повышенный интерес абитуриенты проявили к направлению водные, биоресурсы и аквакультура. На специальность технический сервис в агропромышленном комплексе конкурс составил 5 человек на место. На мировую экономику 4 человека на место. В числе поступающих есть граждане России и Казахстана.
1: Местное время.
3: Педагогика в деле. Около 800 студентов трудятся в детских лагерях Могилевской области. Среди них и бойцы «Искры юнацтва» из Любужа. Как проходят будни вожатых и кто из них уже успел стать примером для детей, расскажет Иван Шумов.
10: Каникулы у студентов проходят по-разному. Кто-то набирается сил до следующего семестра, а наши герои проводят концерты, танцуют рисуют и занимаются с детьми. Например, в воспитательно-оздоровительном лагере «Любуш» следят за порядком почти 30 молодых людей из студенческого отряда, рассказывает командир студенческого педагогического отряда «Искра юнацтва» Владислава Зайцева.
11: Студотряд – это такое движение, в котором принимает участие огромное количество молодежи. Студотряд объединяет молодежь, помогает найти друзей, помогает классно провести время в летний период, подработать.
10: Воспитатель Маримьяна Индюкова закончила второй курс факультета начального и музыкального образования Могилевского госуниверситета имени Аркадия Кулешова. Уже второй год она работает в лагере воспитателем. А ведь совсем недавно отдыхала здесь ребенком. Девушка хочет стать учителем начальных классов и уверена, что опыт вожатого поможет ей в профессии.
12: Благодаря тому, что ты работал на разном отряде и с разными детьми, в будущем уже становится намного проще.
10: Почти 180 детей приехали в лагерь за позитивными эмоциями и веселыми историями. Всего в лагере 11 отрядов, из которых один студенческий, рассказала начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Любуш» Анна Ховрина.
13: У нас в лагере работает прекрасный студенческий отряд. И я хочу сказать, что даже можно посоревноваться с опытными воспитателями.
10: Командиры отрядов задают тон всей смене. Кроме лидерских качеств, в лагере можно проявить себя в спорте. Тренировки проходят на природе.
14: Мне очень нравится, очень-очень. Тут очень добрые вожатые, очень интересные конкурсы, концерты. Мой отряд называется «Взлет», потому что тема этой смены – лидерство.
15: У нас есть много разных поясов, и на каждый из этих поясов у нас разные техники. Техники ударов и подножки всякие.
10: Смена в детском лагере – это тот еще марафон, и студотряд бежит его без остановки. Здесь они живут одним ритмом с детьми, и это, пожалуй, лучшая педагогическая практика.
1: Местное время.
3: Дети нередко становятся жертвами кибермошенников. Все из-за недостатка жизненного опыта и цифровой грамотности, пояснили в прокуратуре Могилева. Одна из самых распространенных схем злоумышленников – блокирование мобильных устройств Apple с последующим требованием определенных сумм за разблокировку, рассказала старший помощник прокурора города Могилева Екатерина Зубринович.
16: Важно помнить и рассказать детям. Никогда, ни под каким предлогом не входить на своем мобильном устройстве в чужую учетную запись, даже если об этом просит друг или тем более незнакомый человек из интернета. Никому не сообщать логин и пароль от аккаунта Apple. Не переходить по неизвестным ссылкам, пересланным в мессенджерах от учетной записи.
3: Детям следует также напомнить, что государственные органы и банки никогда не требуют передать наличные деньги через курьера и не звонят через мессенджеры. Термина «безопасный счет» не существует. Любые угрозы арестом родителей – это стопроцентная манипуляция.
16: Никому нельзя передавать личную информацию, в том числе по телефону, и вводить на сайтах, кроме официальных и проверенных сайтов банка. Важно помнить, в большинстве случаев мошенник не взламывает телефон, не вскрывает квартиру, не получает доступ к деньгам силой. Мошенник делает так, чтобы человек сам выполнил нужное действие. Поэтому главная защита – умение вовремя распознать ситуацию, остановиться и не выполнять указания неизвестного человека.
1: Местное время.
3: В Могилевской области проходит акция «Лето без кишечных инфекций». Она продлится до 13 августа. Летом риск подхватить кишечную инфекцию особенно высок, и чаще всего страдают дети. Санитарная служба проводит беседы и занятия как с воспитателями, так и с малышами, чтобы напомнить о простых, но важных правилах здоровья. Девиз акции «Здоровое лето в наших руках», рассказала врач по медицинской профилактике Шкловского районного центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Полякова.
17: Напомнили про летние риски при приобретении, обработке, приготовлении пищи, риски заболеть острыми кишечными инфекциями при купании, летних пикниках на природе. И везде детям предлагаем посмотреть сказку про микроба Федора, его приключения и как ребятам не заболеть кишечными инфекциями. А еще, как правильно вести себя у воды, правила употребления в пищу летней сезонной плодово-ягодной продукции.
1: Местное время.
3: В последние дни на дорогах Беларуси отмечается всплеск дорожно-транспортных происшествий. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Повышенное внимание инспекторов ДПС сосредоточено на пресечении грубых нарушений ПДД, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. К водителям обращается официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Татьяна Чешкина.
18: В интенсивном транспортном и пешеходном потоке будьте внимательны и осторожны. Неукоснительно соблюдайте правила и проявляйте взаимное уважение. Учитывайте погодные условия. В жаркую погоду необходимо пить много воды, постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости водителям следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Людям с хроническими заболеваниями лучше всего отказаться от поездок при невозможности взять с собой необходимые лекарства.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
19: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
20: Наши хиты.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: улыбаемся, все открыты. В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отношения Беларуси и США на данном этапе, их динамика и перспективы неплохие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, пишет Белта. Александр Лукашенко обратил внимание, что ранее на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси.
2: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: Последние 4 месяца в Могилевской области наблюдается небольшая, но стабильная прибавка валового регионального продукта. Об этом рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в регион. Темп роста промышленного производства в области составил 95,5%. Что касается инвестиционных проектов, они идут полностью в графике. Остальные отрасли экономики области работают устойчиво. Стабильно и хорошо работают транспортный комплекс, сфера торговли, общественного питания и энергетика. Агродроны по белорусским технологиям будут производить в Калужской области. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве по реализации инвестпроектов в сфере сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов, пишет Белта. Для российской делегации организовать демонстрацию техники и возможностей белорусских предприятий. Цель подписания соглашения – выход на серийное массовое производство. Белорусские школьники с 1 сентября начнут изучать искусственный интеллект, пишет Newsbuy. Обновленная программа по информатике появится в 6-9 классах. Школьников научат составлять запросы к искусственному интеллекту, проверять достоверность информации, обрабатывать тексты, аудио и видео. Также акцент на кибербезопасность и национальный компонент. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 13. Данные о погоде предоставил Могилев Облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: еще добро. Море привет.
1: Море привет. Я так боялся, что-то не успею.
0: Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. 29 июля на календаре. Среда. Пусть день порадует. Доброе утро.

0: Напомню, среда уж, а в планах на выходные конь не валялся. Нехорошо. Предлагаю 1 августа сгонять в Мстиславль. Там намечается удивительное атмосферное мероприятие «Рыцарский фест 2026». На Замковой горе будут проходить средневековая мистерия уличной культуры, грациозные гимнасты в кубе, виртуозные жонглеры, бесстрашный шпагоглотатель, шествие ходулистов, застывшие скульптуры уличного театра, грандиозный парад рыцарей-реконструкторов, показательное выступление конно-исторического клуба, клуба исторической реконструкции, бугурты, бои пеших рыцарей, выступления артистов, неоновое шоу, фаер-шоу и праздничная ночная дискотека. Рыцарский фест Мстиславль – это не просто фестиваль, это путешествие во времени, так что не пропустите незабываемое событие этого лета. Мне кажется, это отличный способ поднабраться впечатлений. Встречаемся 1 августа в Мстиславле.
1: Радио Могилев.

29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Пока мы целое утро боремся с нежеланием двигаться в любых направлениях, в том числе и над собой работать, несмотря на то, что обещали себе с понедельника начать. Ученые тем временем создали пластик, способный полностью разлагаться под действием естественных факторов всего за 6 дней. Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос. В России беспилотный грузовик проехал от Петербурга до Казани. Вот и вы. Давайте не ленитесь, работайте над собой, над настроением. Ну и держите фоном радио Могилев с удовольствием. Добавим ритмов.
1: Наши хиты.

0: продолжается. А потом выходишь на улицу и понимаешь, что что-то пошло не так, и платьишко или шорт — это вообще не то, чем хотелось бы согреться с утра. Если кто-то еще не прошелся по прохладе, советую хотя бы кофточку накинуть. Кстати, долгосрочные прогнозы синоптиков обещают, что большая часть августа дневная температура воздуха в Беларуси будет такая же, как, собственно, как и конец июля. Без дождей и гроз не обойтись, и несмотря на ни на что, хочется верить, что август не подведет. Мысли же материальные, да, должна сработать с погодой. Ну, а пока настраиваемся на лучший день. Всем настроения и отличного продолжения этого замечательного дня.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника, пишет Белта. Речь шла о ситуации в Витебской области, в том числе в сельском хозяйстве. Глава государства спросил, как разворачиваются события, интересовался наличием проблемных моментов. Отдельно затрагивалась тема привлечения на работу в области граждан из Узбекистана.
2: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области, как разворачиваются события, какие проблемы там и так далее. В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно, молоко и мясо это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата, это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны, но целенаправленно.
1: Более 86% зерноуборочных комбайнов на белорусских полях отечественные. Об этом сообщил директор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства Дмитрий Комлач, пишет Белта. Внедрение новых технологий позволяет оснащать современные комбайны бортовыми компьютерами, сенсорными экранами, которые делают работу комбайнера максимально эффективной. Комфортные условия для работы механизатора созданы. Это и система микроклимата, и система точного вождения. В Могилеве 1 сентября обновленными примут учеников 2, 15 и 40 школы. На все эти объекты из бюджета направлено более 15 миллионов рублей, сообщили в Управлении по образованию Могилевского горосполкома. Но подготовка школ не ограничивается только капитальными ремонтами. Проводятся текущие ремонты во всех учреждениях образования города. На эти работы из бюджета выделено более 10 миллионов рублей. И в завершение. Горячая линия по вопросам подготовки учреждений образования к новому учебному году состоится в эту пятницу в Могилевском горосполкоме. Обратиться по проблемным вопросам в данной сфере можно будет с 9 часов по телефону 79 46 20. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 14.

0: 8.03 в стране. Настраиваемся на лучший день, ломаем стереотипы и назло рабочему дню излучаем радость, насколько это возможно. Ну а мы, как всегда, подкинем фон и в ближайшее время послушаем А-студио «Мосты».
1: Мосты.
0: Далее в эфире появится «Стерео Фрэндс».

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в листах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Посвящаю эту песню всем, кто работает, не покладая рук, головы, всего остального, и ни морей, ни океанов не надо. Ну, а всем тем, кто отдыхает в отпуске или на каникулах, мой пламенный привет и напоминание, чтобы вы не забыли все-таки сделать все, что наметили на это лето, которого, кстати, осталось месяцок. А хвастаться уже нужно же, да, в ближайший год, до следующего лета хотя бы. Ловите в глазах того, кому будете рассказывать зависть, это же святое. Надеюсь, планы вы уже со страшной скоростью воплощаете в реальность. Ну, а если все еще никак, так я вам даю отмашку. Все, пора. Если хотите, это была подсказка Вселенной. В общем, гоним дальше. Радио Могилев.

29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: 9 июля на календаре. И, знаете, каждый день с чем-то знаменателен, каждый день наполнен какими-то свершениями, событиями. И предки наши, как всегда, наполняли дни мистикой. Считалось, что сегодня по лесу нельзя ходить, наживет себе неприятностей. Убирать в доме нельзя, таким образом убираете достаток. В народе в этот день называют феногеевым, и считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей. Делаем вывод. Дома делать нечего, в лесу тоже, на улице скоро осень. Значит, сидим и работаем, нечего отвлекаться. Как-то так. Доброго утра.
1: Радио Могилев.
2: Новинка на Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

А глаза моргнуть не успеем, уже будем стоять в осенней серости и вспоминать лето. И тут возникает вопрос, а есть вообще что вспомнить? Или так вот 2 месяца лета и провели в работе, купались только под дождем? Вот теперь задумайтесь, не пора ли организовать что-то такое, чтобы запомнилось, чтобы вспоминали потом как лучшие моменты лета 2026. С нас вдохновение, а с вас безграничная фантазия. Договорились? Доброго утра!

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял верительные грамоты послов 9 государств, пишет Белта. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщена значимыми событиями и конкретными делами.
1: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране.
0: Агродроны по белорусским технологиям будут производить в Калужской области. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве по реализации инвестпроектов в сфере сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов, передает Белта. Документ подписан в Минске по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству. Для российской делегации организовали демонстрацию техники и возможностей белорусских предприятий. Цель подписания соглашения – выход на серийное массовое производство. Событиям в мире. Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке, пишет Newsbuy. Короткая пауза на Ближнем Востоке сменилась новой волной эскалации. Иранские военные запустили баллистические ракеты по американским объектам в регионе. Как минимум 4 боеголовки были нацелены на американскую военную базу в Иордании. Все воздушные цели удалось перехватить. В ответ боевая авиация США и Саудовская Аравия нанесли удары по логистическим узлам на востоке Ирака. И в завершение. Белорусские школьники с 1 сентября начнут изучать искусственный интеллект, пишет Newsbuy. Обновленная программа по информатике появится в 6-9 классах. Школьников научат составлять запросы КИИ, проверять достоверность информации, обрабатывать тексты, аудио и видео. Также акцент на кибербезопасность и национальный компонент. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 16.

Конечно, тяжело начинать, когда знаешь, что впереди 5 рабочих дней, но когда впереди 2 рывочка, потом 2 выходных, тут уже вдохновение и радость должны взять вверх и заставить нас работать бодро и эффективно. Давайте все-таки будем делать все еще и с улыбкой на лице. Ну и уже все знают, да, что работа работается лучше, когда в ней есть приятная составляющая. Это был тонкий намек. Держите радио к телефону. Ира Александрова, ваша компания сейчас. Доброго утра!

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Лето с каждым днем разворачивает свои витаминные объятия, но главное при употреблении всего этого изобилия правильно помыть овощи и фрукты, чтобы потом не развлекаться с кишечной палочкой. По словам специалистов, любые плоды следует мыть непосредственно перед употреблением, даже если их планируется очищать от кожуры, чтобы бактерии и грязь не попали на мякоть. Основное правило – тщательно промывать продукты под проточной водой в течение 1-2 минут при необходимости.

0: необходимости использовать мягкую щетку. Корнеплоды перед мытьем лучше ненадолго замочить. Зелень перебрать и выдержать в прохладной воде, периодически меняя ее. А арбузы, дыни, кабачки мыть горячей водой со щеткой. Ягоды рекомендуется промывать в дуршлаге под проточной водой, а клубнику предварительно замачивать. Ну и для дополнительной обработки зелени и сырых овощей можно использовать раствор уксуса или соли, а для удаления пестицидов с плодов и плотной кожуры раствор пищевой соды. При этом использовать для мытья овощей и фруктов бытовые моющие средства и мыло нельзя. Запомнили? Все, молодцы, продолжаем.
1: Радио Могилев.

29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Кажите менш, слухайте больш. У такие дни правда раскрывается не с гучных слов, а с выпадковых оговорок.
2: Телец.
1: Ситуация, якая сдавалась б уже зафиксована, отрымая новый протяг.
2: Близняты.
1: Вам треба будет иметь справу с вельми розными людьми. На запастись терпением, на урадці потребных выников отрымается дотягнуть хутка.
2: Рак.
1: Нема причин хваляваться. Подеем.

на хорошее настроение, на победы, радости. Этого побольше вам желаю. Готова делиться с вами самым лучшим, что только есть на радиопросторах. Именно поэтому нам с вами по пути. Кстати, не я готова, а уже Тина Павлова. Тина Павлова и продолжит этот день. После 12 ее встречайте. А я, Ира Александрова, прощаюсь. До завтра. Всех обняла. Всем пока. Радио Могилев.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне принял верительные грамоты послов 9 государств, пишет Белта. Президент отметил, что многие представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и заслуженно растет. Александр Лукашенко уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для успешной миссии дипломатов Беларуси.
2: Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной славянский базар.
1: Из-за подорожания ресурсов немецкий бизнес массово покидает страну, пишет Newsbuy. Согласно данным торгово-промышленной палаты ФРГ, за последний год цены на электроэнергию достигли критического уровня для половины компаний, а расходы на отопление стали неподъемными. Из-за этого треть из более чем 3000 опрошенных предприятий была вынуждена полностью отложить свои инвестиции, а каждая пятая компания уже рассматривает возможность переноса производства за рубеж или сделала это. Ограничения на посещение лесов действуют в 32 районах Беларуси, сообщает Белта. В Могилевской области под ограничениями 5 районов – Климовический, Костюков.

Команды из 7 стран – Беларуси, России, Ирана, Бразилии, Парагвая, Турции, Болгарии. Кубок проводится в два этапа – групповой этап и плей-офф. Финальные встречи состоятся в воскресенье 2 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.

29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Свыше 6800 единиц техники задействовано на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в Беларуси, пишет Ньюсбай. Более 86% отечественные комбайны. Рапс – одна из перспективных и ценных агрокультур. Ее выращивают в Беларуси ровно 40 лет. Свой вклад в повышение урожайности вносят и белорусские ученые. В этом году районирован ряд сортов озимого и ярового рапса. Уже проходят сортоиспытания гибриды отечественной селекции. Сенат США согласовал пакет санкций против России и Ирана, пишет Ньюсбай. Законопроект расширяет санкции против Ирана и выделяет российский экспорт газа и нефти, предоставляя президенту право вводить пошлины в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Законопроект может поставить под угрозу и без того нестабильные торговые отношения США с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российских энергоносителей, предупреждает американское агентство. О происшествиях в Костюкольческом районе суд ограничил дееспособности 49-летнюю женщину из-за злоупотребления алкоголем, асоциального поведения, оставления малолетнего сына без присмотра. Женщина прогуливала работу, появлялась в нетрезвом виде, тратила деньги на спиртное, что ставило семью в тяжелое материальное положение, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Пьянство негативно влияло на микроклимат в семье, воспитание и развитие малолетнего. В связи с этим с сентября 2025 года ребенок признан находящимся в социально опасном положении. По инициативе прокуратуры Костюковического района гражданское дело рассмотрено в выездном судебном заседании. Суд Костюковического района удовлетворил заявление прокурора. Женщина ограничена в дееспособности. Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.
1: И в завершение. Горячая линия по вопросам подготовки учреждений образования к новому учебному году пройдет в эту пятницу в Могилевском горосполкоме. Обратиться по проблемным вопросам можно будет с 9 часов по телефону 79 46 20. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 18.

29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.

0: последний раз.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белорусские аграрии намолотили 3 миллиона тонн зерна, пишет Белта. Могилевская область намолотила 291 тысячу. В стране убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 862 тысячи гектаров. Скошена трав вторым укосом на площади 692 тысячи гектаров, что составляет 68% от плана. Порядок на каждом гектаре. Милиция напоминает об ответственности за кражу дизтоплива. Сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и обеспечение сохранности государственного имущества в агропромышленном комплексе. УВД Могилевского облсполкома напоминают, любая кража дизельного топлива не останется безнаказанной. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В последние дни на дорогах Беларуси отмечается скачок ДТП. ГАИ усиливает контроль на дорогах. Повышенное внимание инспекторов ДПС сосредоточено на пресечении грубых нарушений ПДД, которые приводят к тяжким последствиям. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. К водителям обращается официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Татьяна Чешкина.
2: В интенсивном транспортном и пешеходном потоке будьте внимательны и осторожны. Неукоснительно соблюдайте правила и проявляйте взаимное уважение. Учитывайте погодные условия. В жаркую погоду необходимо пить много воды, постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости водителям следует остановиться в тени, отдохнуть, умыться прохладной водой. Людям с хроническими заболеваниями лучше всего отказаться от поездок при невозможности взять с собой необходимые лекарства.
1: И в завершение. Госстандарт Беларуси усилил требования к тканям для школьной формы, пишет Ньюсбай. Так, уже с 13 августа в нашей стране официально начинают действовать обновленные требования к школьной одежде. Корректировки в стандарт внесены с целью сделать форму не просто удобной, но и качественной, а также продвинуть ее как часть отечественного бренда. К новому учебному году предприятия концерна «Беллекпром» изготовили около 300 тысяч изделий. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 19. Новости.
3: Я решила, что последняя июльская среда не должна пройти без моего активного в ней присутствия. Помимо меня в этой среде, если верить моему коллеге, присутствует еще некоторая облачность. Но, говорят, по долгосрочным прогнозам, нас еще ждут и жаркие погоды, и даже вполне реальные возможности дозагореть, доискупаться и поднакопить летних воспоминаний. Ну а пока завершается июль, эфир продолжается, поэтому желаю всем отличного настроения. Ближайшие несколько часов Тина Павлова вместе с вами.

0: знаете, я, наверное, никогда не устану удивляться народной мудрости. Это же вот, представьте, буквально на каждый день года есть какие-то свои приметы. Это же вот люди запоминали, изучали, записывали и передавали с поколения в поколение. Но иногда некоторые приметы, конечно, ставят, ну, скажем так, в тупик. Например, считается, что погода в последние июльские дни определяет, какой будет зима. Что же нужно для того, чтобы это определить? А я вам скажу, о суровой и долгой зиме говорит поведение грызунов, начавших есть посевы. И вот тут мне интересно, скажем так, за неимением грызунов, сойдет ли за эту примету, ну, скажем, кошка, сживавшая свежепосаженный фикус? Не знаю. Живем, конечно, увидим, какой будет грядущая зима, но вот о погоде на ближайшие сутки послушаем прямо сейчас.
1: 29 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Можно, конечно, когда это кому-то сказать спасибо в песне, так сказать, выразить свои эмоции, а можно присоединиться к программе «Привет в обед», которая стартует в следующем часе, и тоже передать кому-то приветик. Приятно будет и вам, и тому, кому этот привет адресуется. В общем, присоединяйтесь, как всегда, в следующем часе. Пообщаемся.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Наши хиты.
4: Заходи без причин.

0: в Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Отношения Беларуси и США на данном этапе, их динамика и перспективы неплохие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, пишет Белта. Александр Лукашенко обратил внимание, что ранее на переговорах с представителями США

0: что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет, мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: В Могилеве 1 сентября обновленными примут учеников 2-я, 15-я и 40-я школы. На все эти объекты из бюджета направлено более 15 миллионов рублей, сообщили в Управлении по образованию Могилевского горосполкома. Но подготовка школ не ограничивается только капитальными ремонтами. Проводятся текущие ремонты во всех учреждениях образования города. На эти работы из бюджета выделено более 10 миллионов рублей. О происшествиях. Могилевская пенсионерка по указке аферистов хотела взять около 20 тысяч рублей кредита, но остановил ее участковый, сообщили УВД Могилевского облсполкома. Сначала женщине позвонили сотрудники мобильного оператора и под предлогом продления договора выманили персональные данные. Затем подключились правоохранители, заявившие, что на ее имя оформляют кредиты. К счастью, вечером женщина вспомнила профилактическую беседу с участковым и поняла, что ее обманывают. Возбуждено уголовное дело. Городской этап молодежного конкурса «Автоледи» пройдет сегодня в Могилеве. Как сообщили в БРСМ, конкурс приурочен Году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Лучшие участницы городского этапа получат право представить Могилев на областном финале. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Новости! Привет, Мобед! Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
3: Всех приветствую, друзья. Как и сказала, в самом начале часа стартует программа «Привет в обед». И если у вас есть тот самый заветный приветик, пожелание, а может быть, имеется именинник, которого надо поздравить, обязательно нам об этом сообщите. Мы с удовольствием передадим ваше поздравление. Любое послание, которое вы отправите либо на короткий номер 9940, это для СМС, либо в наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
3: Наши хиты.

0: я готова зачитывать первую порцию ваших приветов. И как же здорово, что вы уже были наготове и успели их прислать. Итак, у нас традиционный привет от Инны, своему любимому мужу Валерию. Нежный и ласковый привет. Инна пишет, что только с вами, Валерий. Слова «я люблю тебя» каждый раз звучат как впервые. И только вас она знает и чувствует так же хорошо, как себя. Любит вас безгранично. Вот такой вот замечательный привет и признание. Дальше есть поздравления для Юрия Рабыкина. Вас с днем рождения. Поздравляют ваши родные и близкие. Желают вам счастья, здоровья, удачи и всего самого хорошего. Пишут, что очень сильно вас любят и ценят, а мы с удовольствием подхватываем это поздравление и пожелаем вам всех благ, успехов, удачи во всех ваших начинаниях и продолжениях. Еще у нас есть привет по даче соседям Васильевым. Ждите нас вечером в гости, пишет Юрцовы. И я уверена, что это будет прекрасный июльский вечер. Вообще здорово, когда есть возможность, ну, скорее всего, где-то люди в отпуске, может быть, отдыхают. Вот так вот на даче среди недели встретиться с друзьями, посидеть вечерком. Ох, ну просто праздник какой-то. В общем, я вам пожелаю приятного грядущего вечера. Ну а всем остальным рекомендую присоединяться к нашей компании и делиться своими хорошими новостями, своими именинниками или просто передавать привет коллегам и пожелания приятного аппетита. Почему бы и нет?
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: я продолжаю зачитывать ваши послания. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой девушке Ирочке Кузьминской. Очень люблю ее, пишет нам Владимир. И вот это тот самый пример, когда можно буквально несколькими словами поднять кому-то настроение. Уверена, Ирина сейчас сидит, улыбается, и ей 100% очень приятно. Дальше у нас есть пожелание от Ксюши. Прекрасного настроения любимому Сереже она желает. И еще желает поменьше ему нервничать на работе. Ну, вообще, нервничать в принципе не надо ни дома, ни на работе. Знаете, все болезни от нервов. Но если уж случилось, знаете, говорят, хорошо помогает дыхательная гимнастика. Вот подышали, там как-то по квадрату, по треугольнику, и сразу как будто бы все треволнения проходят. Дальше у нас есть привет большущий любимым детям Жене и Вике Лобаниным. Очень вас люблю, пишет ваша мама Оля. И поздравления тоже имеется. Свою подружку Олесю Гришину с приближающимся днем рождения поздравляет Наташа. Желает исполнения всех желаний, удачи во всем и, конечно же, любви. Очень тебя люблю, пишет она. Ну, а мы с удовольствием тоже будущую именинницу поздравим. Но я надеюсь, что в сам день непосредственно рождения вы нам обязательно напомните, и мы поздравим ее уже тогда точно. Ну, а пока пожелаю вам, Олеся, просто быть счастливой.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Буквально последние минуты этого часа истекают. У меня есть еще один последний привет в этом часе. Передаю привет своей любимой коллеге Иришке, без которой жизнь моя просто немыслима, потому что она всегда привносит в нее чуточку юмора и много хорошего настроения. Спасибо тебе за это. Вот, друзья мои, польза работы, польза коллег, потому что, да, как правило, с коллегами не просто работаешь, а еще и дружишь, а это очень важно. На этой ноте прекрасная программа «Привет в обед» завершается. Я тоже беру небольшой перерыв. Мы с вами услышимся здесь же после 15 часов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Министерство обороны расширяет географию военного сотрудничества с государствами Африки. В Беларуси впервые состоялась аккредитация военного дипломата из Руанды. Об этом Белтов сообщили в Минобороны. Исполняющий обязанности начальника департамента международного военного сотрудничества, помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Виталий Полуян установил рабочие контакты с атташе по вопросам обороны при посольстве Руанды в Беларуси и в России по совместительству. Книга «Наш президент» издана на английском языке. Ее презентация состоялась сегодня в Министерстве иностранных дел. Издание представил авторский коллектив: Александр Радьков, Наталья Эсмента, Владимир Перцов, Александр Королюкевич, передает Белта. Англоязычная редакция книги издана тиражом в 2000 экземпляров. Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес на внешнем контуре, поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом. Снеки китайского производства с запрещенными добавками выявили в Могилевской области. Об этом сообщили в областную инспекцию госстандарта. Во время проверки в торговой сети инспектора выявили снеки с запрещенными добавками, произведенные несколькими китайскими компаниями. Данная продукция не соответствует требованиям нескольких технических регламентов Таможенного союза. Госстандарт запретил обращение данных снеков на территории страны. И в завершении областной фестиваль студенческих отрядов соберет более 150 бойцов белорусских студотрядов со всей Могилевской области, сообщили в БРСМ. 1 августа в 10 часов в Могилеве на открытой площадке сквер 40-летия Победы стартует 5-й областной фестиваль «Молодость в бойцовке». Он приурочен к 85-й годовщине героической обороны Могилевщины. В первой половине дня начнут работу интерактивные площадки, а с 11 до 13 часов пройдет конкурсная творческая программа «Зажигает студотряд». Команды будут соревноваться в танцевальном, музыкальном и оригинальном жанре. С 14 часов до 15:40 на спортплощадке БРО будут проходить турнир по шашкам, чемпионат по скоростному сбору «Спилскарт Беларуси», спортивная эстафета. В 15:40 начнется подведение итогов и награждение лучших команд по всем конкурсным номинациям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +20.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все, от костюмов и блузок до тетрадей.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Лето звучит.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подвел итоги контрольной работы за первое полугодие. За это время вынесли 180 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 271 тысяча рублей. Еще 912 лиц, впервые попавшихся на нарушение, отделались предупреждением. При этом зафиксирован 191 случай причинения вреда окружающей среде. Общая сумма ущерба превысила 90 миллионов рублей. Основная масса нарушений, как и прежде, связана с незаконным обращением с отходами. Состояние окружающей среды напрямую зависит от подготовки экологов. В Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий будущих специалистов учат по двум направлениям – природоохранная деятельность и экологическая безопасность. Студенты изучают зеленую и циркулярную экономику. Цели устойчивого развития занимаются наукой и участвуют в конкурсах. Об этом рассказала заведующая кафедрой Светлана Баитова.
3: Наиболее эффективным способом борьбы с такими растениями является химическая обработка. Если речь идет о землях общего пользования населенных пунктов, а у нас в районе на таких землях произрастает около 5 соток борщевика сосновского и 122 гектара золотарника канадского, то для химической обработки этих растений предусмотрено выделение средств государственной программы «Экология». В текущем году их выделено на сумму 30 тысяч рублей.
0: Эко-взгляд.
2: Подведены итоги первого этапа республиканского конкурса на лучшую экологическую публикацию. Среди школьников победил Глеб Ягодвик из Сибири.

0: Шостаковичей. В категории «Любители» первое место Ольги Безниковой из Быхова, второе у Инны Сазанович из Мстиславского района, третье у Руслана Ярковича из Круглого. Среди профессионалов лучшей признана Наталья Дерюжина из Могилева. Второе место заняла Наталья Козебродская из Шкловского района. Все победители получат денежные премии и примут участие во втором этапе конкурса. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
1: Эко-взгляд на радио Могилев. Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Останки не менее 142 человек обнаружены в 5 ямах-могилах в Казимировском лесу в Могилеве. По результатам судебных медицинских экспертиз установлено количество людей, их пол и возраст. Как сообщили в управлении Госкомитета судэкспертиз по Могилевской области, останки принадлежат не менее 142 гражданам, из которых 56 женщин и 86 мужчин в возрасте 25 до 65 лет. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в Могилеве в печально известном в Казимировском лесу по улице Равчакова завершен процесс извлечения останков мирных жителей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: В ходе осмотра мест происшествий с участием прокурора, члена следственной группы совместно с экспертами в местах захоронений, помимо человеческих останков, обнаружены предметы быта и домашнего обихода людей, фрагменты обуви, посуда и другие вещи. Всего в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа с 2024 года в лесном массиве из 15 ям-могил извлечены останки не менее 844 жертв нацистских преступлений. Останки 702 человек, из которых половина женщины и один ребенок, ранее перезахоронили в Казимировском лесу вблизи установленного памятного знака «Древа жизни». Органы прокуратуры продолжают работу по обеспечению правовой оценки событий прошлого.
0: Шестеро пострадавших ДТП в Осиповическом районе выписаны из главного военного клинического медицинского центра. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства обороны. До конца недели госпиталь может покинуть еще один военнослужащий контрактной службы. Остальные военнослужащие продолжают лечение и восстановление в главном военном госпитале. Обстоятельства происшествия выясняются следственными органами. Продолжается проверка комиссии Министерства обороны. Проверка находится на личном контроле министра обороны. Все пострадавшие получат страховые выплаты после принятия соответствующего процессуального решения правоохранительными органами, подчеркнули в военном ведомстве. Ни дня без рекордов. В Беларуси намолотили 3 миллиона тонн зерна с учетом рапса. И это на миллион больше, чем...

0: Более трети площадей хлеборобы Могилевской области намолотили 291 тысячу тонн. Вдвое превышены и прошлогодние темпы теребления льна. Уже освоено почти две трети площадей. Трав вторым укосом скошено на 68%. Сено заготовлено 425 тысяч тонн. Силоса более 350 тысяч тонн. На 33% выполнен план по заготовке травяных кормов. На 77% по сенажу. И в завершение, сотрудники ГАИ усилили контроль за перевозкой пассажиров в маршрутных такси. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Только в Могилеве и Могилевском районе за первое полугодие было выявлено около 300 нарушений водителями маршрутных такси. Большая часть – неправильная перевозка пассажиров, в том числе без билетов и свыше нормы посадочных мест. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 20. Новости.
1: Среда. Середина рабочей недели. Кстати, возможно, именно поэтому этот день получил такое название. А вообще, среда считается самым легким днем недели. А еще именно в среду, по мнению исследователей, чаще всего приходит успех. Есть и еще одна рекомендация на эту середину недели – никуда не спешить, так как лишняя спешка в среду, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, друзья, я предлагаю нам с вами этому совету последовать и вот так не спеша провести еще один час вместе в одной компании.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

0: Talent.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. В пятницу без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, и днем плюс 25, плюс 30. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 27, плюс 32. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля.

часов многие из вас побегут в сторону дома. Вот что делать для того, чтобы эффективно переключиться с работы на отдых. Во-первых, специалисты рекомендуют нам побыть в тишине 15-20 минут сразу после возвращения домой, чтобы снизить уровень шума и снять напряжение. Во-вторых, цифровой детокс. Отключите рабочие чаты, не читайте новости и вообще постарайтесь отложить от себя гаджеты подальше, чтобы ваш мозг перестал наконец-то обрабатывать рабочие задачи. Ну и, наконец, теплый или контрастный душ смоет усталость и поможет телу расслабиться. Вот такие три простых приема помогут вам быстро переключиться, наконец-то отдохнуть, и завтра свеженькими, как огурчик, снова приняться за работу. Но пока рабочий день продолжается, я рекомендую сделать небольшой, буквально 5-минутный перерывчик, встать, выпить водички, немножко размяться и заканчивать эту рабочую среду. Для чего? Да для того, чтобы как раз-таки немножко набраться сил и как можно эффективнее завершить все свои задачи.

Вот примерно эти слова «I miss you», «скучаю по тебе» хотелось бы адресовать моему коллеге Рустаму Османову. Но нет, потому что он уже здесь, буквально дышит мне в затылок и говорит: «Что ж ты, Тина Павлова, меня не объявляешь?» А я, собственно, ради этого только в эфир и выхожу, чтобы сказать, что со следующего часа и до конца этого вечера с вами будет Рустам Османов. Ну а я, Тина Павлова, прощаюсь и пожелаю вам отличного завершения этой среды.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Более 86% зерноуборочных комбайнов на белорусских полях отечественные. Об этом сообщил гендиректор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства Дмитрий Кумлыч, передает Билта. В этом году задействовано 6800 зерноуборочных комбайнов. 86,2% это отечественные комбайны производства Гомсельмаш. Менее 1% лид Агропроммаш, 13,5% зарубежного производства. Внедрение новых технологий позволяет оснащать современные комбайны бортовыми компьютерами, сенсорными экранами, которые делают работу комбайнера максимально эффективной. С 1 августа в Беларуси изменятся размеры государственной адресной социальной помощи. Об этом Белта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Критерий нуждаемости, от которого зависят выплаты, вырастет до 530 рублей. Ежемесячное пособие для семей назначается при доходе ниже этой суммы, для многодетных при доходе не более 609 рублей. Единовременное пособие в трудной жизненной ситуации при доходе от 795 рублей. Также предусмотрены выплаты на предметы гигиены для детей-инвалидов и обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Госавтоинспекция Могилевской области напоминает о безопасной перевозке маленьких пассажиров. Автокресло – это не просто формальное требование правил дорожного движения, а единственная надежная защита в непредвиденной ситуации на дороге, отметила официальный представитель управления ГАИУВД Могилевской облсполкома Татьяна Чешкина.
2: Безопасность вашего ребенка в автомобиле полностью в ваших руках и требует предельного внимания каждый день. Помните золотое правило дорожной безопасности. Сначала пристегиваемся, а потом заводим мотор. Автокресло – это не просто формальное требование правил дорожного движения, а единственная надежная защита в непредвиденной ситуации на дороге. Приучите себя и ребенка к строгой дисциплине в поездках, ведь от этого зависит здоровье и жизнь ваших близких. Никогда не пренебрегайте средствами пассивной безопасности, даже если вам предстоит короткая поездка по двору или соседним улицам. Берегите самое дорогое и будьте внимательны за рулем.
1: И в завершение. «Беларусьфильм» приступил к съемкам детектива «1991», передает «Ньюсбай». В основе сюжета – повесть современного белорусского писателя Андрея Федоренко. Двое воинов-интернационалистов находят в Афганистане древние сокровища, тайно вывозят их в Советский Союз, а в 1991-м украшения всплывают в белорусском городке. География съемок огромная. Минск, Пухович, Изяслава, Лероков и не только. Режиссер Кирилл Халецкий лично отсмотрел почти 6500 заявок на роли. Будут выпущены 4 серии по 44 минуты и полнометражная версия. Премьера фильма запланирована на 2027 год. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Для тех, кому скучно и невыносимо проводить время в тишине, звучит музыка на радио Могилев. Ну а с этой минуты в этот замечательный хор вплетается еще и мой голос. Рустам Османов у микрофона. Всем обязательно машу приветы, желаю интересно протекающего дня. Я думаю, что мы отлично проведем с вами ближайшие часы, будем бодры, веселы и, может быть, даже счастливы. Настолько, что немножечко сойдем с ума. Вот о таком сумасшедшем счастье нам в начале часа споет Анита Цой.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.

Такой горячий трек, эйфория, что даже самому исполнителю этого трека Джонни захотелось водички попить. Кстати, этот трек, возможно, также причастен к тому, чтобы вы впали в это самое состояние, слушая радио Могилев. А что же еще может вызвать эту радостную бурю эмоций внутри? Ну, например, хорошая погода, о которой чуть позже поговорим, и то, что сегодня уже среда. То есть, да, до выходных еще нужно немного посуетиться, но они все ближе, и они обязательно состоятся. Но это так, легкое отступление. Пока у нас есть настоящий момент, и многие проводят его в трудах и хлопотах, тогда вот вам совет. Делайте это под музыкальный фон радио Могилев, чтобы все получилось.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. В Могилевской области последние 4 месяца фиксируется пусть небольшая, но устойчивая прибавка волового регионального продукта. Об этом говорили в Бобруйске на совещании с участием главы администрации президента Дмитрия Крутого. Пока темп роста промышленности в целом составляет лишь 95,5%, а ключевые предприятия республиканской собственности, занимающие 45-47% промблока, дают всего 90%. Именно на них на совещании, которое прошло на базе Белшины, и сделали основной упор. Также обсуждали меры по защите рынка шина от демпинга. Этот вопрос президент Беларуси уже обсуждал с Владимиром Путиным, и в ближайшее время в союзном государстве и ЕАЭС будут приняты соответствующие решения. Кроме того, Дмитрий Крутой напомнил, государство готово кредитовать предприятия при наличии долгосрочных экспортных контрактов. Но ключевой вопрос – возврат внешней дебиторской задолженности. А в Латвии решили сэкономить на здоровье людей, пишет Ньюсбай. Доступность медпомощи оказалась под угрозой. Рига изменит порядок финансирования больниц. Согласно новому проекту реформ, бюджет приемных отделений урежут более чем на 10 миллионов евро. При этом основной удар придется на региональные медучреждения. Латвийское общество больниц отмечает, что именно региональные больницы принимают большинство пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. Поскольку основные средства уходят на зарплаты медикам, больницы на периферии будут вынуждены массово сокращать персонал. Для простых людей это обернется огромными очередями в приемных покоях, дефицитом дежурных врачей. Получается, страны Балтии громко говорят о европейских ценностях, а на деле получается иная картина. Литовская прокуратура не оставляет попыток окончательно похоронить дело о тайных пыточных ЦРУ. Местные СМИ сообщают, что следствие жалуется на отказ от сотрудничества властей США, Польши и Румынии. Литва недавно проиграла в международном суде дело и будет обязана уплатить компенсацию арабу, которого в тайной тюрьме пытали. Известно, что за стенок ЦРУ функционировал в 2006-м. Аналогичные пыточные существовали в ряде других стран Евросоюза. Причем власти Литвы

0: Вы, Польша и Румыния сотрудничали с американцами тайком от властей Евросоюза. Контрастом этому звучат события в Могилевской области. В Казимировском лесу завершили работу по подъему останков из 5 захоронений, где обнаружены останки не менее 142 человек, 56 женщин и 86 мужчин в возрасте от 25 до 65 лет. Работы ведутся в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщила официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: В ходе осмотра мест происшествий с участием прокурора, члена следственной группы совместно с экспертами в местах захоронений помимо человеческих останков обнаружены предметы быта и домашнего обихода людей, фрагменты обуви, посуда и другие вещи. Всего в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа с 2024 года в лесном массиве из 15 ям могил извлечены останки не менее 844 жертв нацистских преступлений. Останки 702 человек, из которых половина женщины и один ребенок, ранее перезахоронили в Казимировском лесу вблизи установленного памятного знака «Древа жизни». Органы прокуратуры продолжают работу по обеспечению правовой оценки событий прошлого.
0: В Могилеве поднимают из земли останки жертв нацизма, увековечивая их память у древа жизни. Потому что в Беларуси факты не скрывают. Прошлое здесь осмысливают, чтобы не допускать ошибок в будущем. По сути, такой же подход и к сегодняшним задачам. Проблему не замалчивают, а решают, будь то промышленность, защита рынков или восстановление исторической справедливости. Историю не перепишешь, но уроки из нее извлечь можно. И в Беларуси их извлекают.
2: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
3: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: свежайший трек от Мэри Гу. «Настоящее» называется он. Ну и мы давайте не забывать тоже быть настоящими, несмотря на то, что в жизни бывает и подделка или копия не хуже оригинала порой. Но нам-то зачем поддельные эмоции? Будем лучше испытывать настоящую радость от этого дня и от того, что 17 часов так-то наступают. Ждем-с.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: хорошо.
1: В Могилеве 17 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Кличевском районе реализуется проект по итогам областного конкурса гражданских инициатив. Проект «Трагедия на Покрова» направлен на благоустройство места захоронения местных жителей еврейской национальности. Открытие обновленного памятного места состоится 14 октября. Первый год Великой Отечественной войны на большой религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы в урочище Лесном фашисты зверски уничтожили более 300 детей, женщин и стариков еврейской национальности. Проект «Трагедия на Покрова» получил финансовую поддержку от областного конкурса гражданских инициатив на обновление памятного места, рассказывает депутат Кличевского райсовета, главный инженер Кличевского района газоснабжения Андрей Александрович.
3: Принимаем участие в наведении порядка по увековечиванию данного комплекса. С людьми оказываем помощь по уборке, техникой, по доставке материалов и людей.
2: Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году, передает Ньюсбай. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников: одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярию. Многие торговые организации проведут акции и предоставят скидки. Торговля товарами школьного ассортимента организована также через интернет-магазины и маркетплейсы. К новому учебному году предприятия концерна «Беллекпром» изготовили около 300 тысяч изделий. Ассортимент обновлен на 60%. В целом на полках белорусских магазинов появится около 1 миллиона единиц школьной одежды. Акцент на удобство и качество. Белорусы начнут квалификацию ЧМ по мини-футболу матчем в Казахстане. Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил календарь континентального отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2028 года, сообщает Белта. Сборная Беларуси свой первый поединок в квалификационной группе 6 проведет 20 октября 2026 года в гостях у команды Казахстана. В континентальном рейтинге сборная Беларуси по мини-футболу сейчас занимает 15 место, Казахстан на 4 позиции. И в завершение рыцарский фест пройдет в Мстиславле 1 августа. Торговые ряды с ремесленниками, мастера из разных уголков Беларуси, активности на любой возраст, обзорные экскурсии, квесты, рыцарские бои. Фестиваль будет ярким и интересным. Также те, кто захочет освоить мастерство средневековых танцев, смогут попробовать свои силы на тематических мастер-классах. Открытие фестиваля состоится в 10 часов и начнется праздник шествия. В этом году его тематика будет посвящена средневековому уличному искусству. Это будут ходулисты, жонглеры, фокусники, танцоры, артисты, музыканты. Традиционное перерубание турнирного каната станет символическим моментом, открывающим врата в мир захватывающих состязаний. Главной точкой фестиваля станет Замковая гора. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 22.
4: Как обычно говорится, однажды этот час пробьет. Ну и пусть же это будут наступившие 17 часов, и пусть они несут что-то новое и делающее нашу жизнь лучше. Кстати, этим фактором может быть и музыка, так что радио Могилев можно считать полноценным доставщиком счастья. А чтобы вы каждый получили по кусочку его, наблюдаю я, Рустам Османов. Ну а еще для счастья нам, возможно, понадобится пицца. Только мы будем ее не есть, а слушать. Трек «Триумфальная» от группы «Пицца» далее в нашем эфире.
5: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, глупый спор по мне странит. Ты очень пристал.

Молодо выглядишь. Хорошие, по сути, комплименты. Многие, пожалуй, насколько могут, к этому и стремятся. А вот всегда ли это хорошо? Ну, иногда нет. Когда вы слишком молодо выглядите. Например, вот и у одной вполне совершеннолетней англичанки возникли проблемы со входом в бар. Ее просто не пустили, потому что усомнились в ее 22 годах от роду. Документов с собой не нашлось, а фото паспорта на смартфоне сотрудников не убедило. Сама же героиня истории при этом утверждала, что вообще просто хотела зайти в бар перекусить бургером. Но мы-то с вами знаем, кто же в барах просто бургеры ест. В общем, такие дела. Можно молодо выглядеть, что, конечно же, есть плюс. Ну а из минусов можно в таком случае остаться без веселья и без бургера. Ну а на радио Могилев фастфуд вам, конечно, не обещаю, а повеселиться может под музыку любой, и стар, и млад. Даже если не отличить, кто из них кто.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В Цуме есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Сердца наши бьются в ритм известнейшего хита Стинга в исполнении Sugar Baby's Shape of My Heart. Ну а чтобы вашему мотору было хорошо, то есть и вам, тренируйте его, как в физическом плане, так и в эмоциональном. Положительных эмоций добавит вам летняя песня от Чили далее в нашем эфире. Ну а мы потихоньку встречаем новый час.

0: там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали бы.
1: Мы называем своей родиной место, где можно быть собой.
2: В Могилеве 18.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В новом учебном году никаких изменений, касающихся одежды делового стиля школьников, не будет. Об этом сообщили Белта в Министерстве образования. На сайте министерства размещен каталог одежды для школьников 2026-2027 учебного года. Также там можно найти минимальный базовый перечень канцелярских принадлежностей, которые необходимо приобрести к началу занятий. В торговых объектах со второй половины июля начали работать школьные базары. Их более 250, где можно найти весь необходимый ассортимент одежды, обувь, спортивную форму,

0: канцелярские принадлежности. Что касается дневников учащихся, то их форма к новому учебному году тоже не изменялась. Образцы дневников также размещены на сайте Министерства образования. С 1 августа в Беларуси изменится порядок согласования справок в Фонде социальной защиты населения. Об этом Белта сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Согласование справок об исполнении обязательств по страховым взносам будет проходить в автоматическом режиме через обслуживающий банк. Использовать для этого личный кабинет плательщика больше не нужно. При этом сохраняется возможность получить справку при личном обращении в отдел ФСЗН. Областной фестиваль студенческих отрядов соберет более 150 бойцов белорусских студотрядов со всей Могилевской области, сообщили в БРСМ. 1 августа в 10 часов в Могилеве на открытой площадке сквера 40-летия Победы стартует 5-й областной фестиваль «Молодость бойцов», и он приурочен к 85-й годовщине героической обороны Могилевщины. В первой половине дня начнут работу интерактивные площадки. С 11 до 13 часов пройдет конкурсно-творческая программа «Зажигает студотряд». Команды будут соревноваться в танцевальном, музыкальном и оригинальном жанрах. С 14 часов до 15:40 на спортплощадке БРО будут проходить турнир по шашкам, чемпионат по скоростному сбору «Спилскарт Беларуси» и спортивная эстафета. В 15:40 начнется подведение итогов и награждение лучших команд по всем конкурсным номинациям. И в завершении. В Республике Корея установилась рекордная жара. В юго-восточном городе Пусан зафиксирована самая высокая температура за последние 122 года. Об этом сообщает агентство Надола. Температура в Пусане сегодня достигла 38,8 градуса. Это значительно превышает предыдущий рекорд плюс 37,3 градуса, зафиксированный в 2016 году. В юго-восточном городе Янсан температура поднялась до 43 градуса. Корейские синоптики выпустили предупреждение о жаре для районов к востоку и юго-западу от столицы Сеула. Прогнозируется, что жара продлится до конца следующей недели. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 21.
1: Восемнадцать часов наступили, друзья мои. Ну, это ли не радость? Среда, вечер. Можно расслабиться. Да, дела и работа будут ждать нас и завтра, но завтра уже четверг, а это, сами понимаете, уже на мысли о выходных наталкивает. А может быть, вас и сегодня дела неотложные еще поджидают. Не бойтесь, вы справитесь. Говорю вам это я, Рустам Османов, и радио Могилев желает вам доброго вечера. Горячее солнце Монако от Люси Чеботина и ослепительно засветит прямо сейчас в нашем эфире, делая и без того яркую погоду за окном еще ярче.

Не знаю, много ли людей с такой проблемой, как у меня, но иногда, когда мне приходится, я не могу сделать выбор. Ну вот, не знаешь, чего хочешь, выбирая между несколькими вариантами. Вот и еды это иногда тоже касается. Ну, наверное, скорее потому, что главная моя цель — это привести организм в сытое состояние. Мол, это важнее, чем то, что ты будешь есть. Но вот в одном из ресторанов быстрого питания в Португалии, вероятно, для таких, как я, повара разработали специальные блюда. Не можешь определиться в выборе между бургером и пончиком? Получи два в одном. Но несут ли они ответственность за реакцию организма на такое чудо гастрономической мысли, неизвестно. Но подход радикальный и вполне конкретный. Ну а я рад всем, кто определился с тем, какую радиостанцию сейчас слушать. Морского вайба вам сейчас подбросит группа «Добро», а далее «Погода» на радио «Могилев».

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

0: Этот самый Sunshine, то есть солнечный свет, о котором пели Cat Dealers, никак не мешает мистическим происшествиям, в которые некоторые верят безоговорочно. И вот уже новые страшные истории появляются в сети. Очередной бар в США якобы подкрепил за собой статус паранормального. В одном из его зеркал якобы отразился призрак. И это очередной случай из подобной серии, который стал предметом обсуждений. Странная тенденция намечается, по-моему, когда потусторонние силы являются в бары. Но это если не брать во внимание, что на таких историях можно и подзаработать немножко. Ну а если это и правда, за что же нам осуждать призраков? Они, может, тоже хотят быть красивыми. Чтобы людей пугать, тоже, знаете ли, надо выглядеть как бриллиант из нового трека «Артик и Асти» и «Севиль», что послушаем прямо сейчас.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Приоритеты республиканского бюджета на 2027 год не меняются. Об этом заявил журналист и министр финансов Владислав Татаринович по итогам заседания Президиума Совета Министров, передает Билта. В числе приоритетов социальная сфера, расходы на оплату труда и поддержка экономики. Доходы и расходы бюджета в среднем вырастут примерно на 6%. Основные доходные источники сохранятся. Среди них налог на добавленную стоимость. Дефицит бюджета прогнозируется ниже текущего уровня. Министр отметил, что поступление по основным доходным источником стабильно, расходы финансируются в полном объеме. Проект обновления памятного знака «Трагедия на Покрова» от областного конкурса гражданских инициатив получил финансовую поддержку на обновление памятного места. Проект направлен на благоустройство места захоронения местных жителей еврейской национальности в Кличевском районе. Открытие обновленного памятного места состоится 14 октября. Партнером реализации проекта «Трагедия на Покрова» является Кличевский государственный аграрно-технический колледж, рассказал депутат Кличевского райсовета, директор колледжа Александр Мелешко.
2: Мы на протяжении уже многих лет закреплены за данным захоронением, и ребята нашего колледжа, члены военно-патриотического клуба «Патриот» и педагоги наши ухаживают за данным захоронением, проводят работы по уборке, по возложению цветов в знаменательные даты. Ребята будут выполнять посильные работы по благоустройству.
1: В Мстиславском районе задержали браконьера за незаконную добычу краснокнижного рака. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного растительного мира при президенте Беларуси. На 17 раколовок браконьер словил 740 особей рака общим весом 24,5 килограмма. Вред, причиненный окружающей среде, составил 3330 базовых величин. Задержанный знал, что раки краснокнижные, и добывал их, чтобы расплачиваться с гражданами за различные услуги. Мстиславский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. И в завершение больше 60 школьных базаров организуют в Могилевской области в преддверии нового учебного года. А ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. Старт 1 августа. Традиционно будет организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар развернется возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. В августе начнет свою работу ежегодный школьный базар. Базар в Бобруйске. Ярмарка развернется на своем привычном месте, на пешеходке «Социалистический» от Маркса до Дзержинского. Эти школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Девятнадцать красивых часов наступили в Беларуси. Если вы сейчас на наших волнах, на волнах радио Могилев, то я, Рустам Османов, обязательно вас приветствую в этом новом часе. Ну что ж, узнаем, кого послушаем в ближайшее время. Александр Шоу, Джейсон Деруло, Дон Диабло и многие другие на страже нашего легкого доброго вечера. Ну а пока встречаем гостей из будущего.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

список дел того, что собираются делать Гаязов с Бразерс на пляжных локациях, внушителен и, надо признать, даже немного пугает. 19:26 в стране, многие заботы уже можно отложить, оставить позади до срока, и, надеюсь, вы, если только долг вас не обязывает, так и сделали. Но кое-что вас все равно заботить будет, периодически напоминающая о своей актуальности мысль, а что там по погоде завтра? Все узнаем, друзья мои, не беспокойтесь. Пока же у нас станция с Джейсоном Деруло в эфире «Радио Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28.
1: Наши хиты.

Я надеюсь, прекрасно складывается ваш отдых на наших волнах. 20 часов уже виднеются где-то там на горизонте. Ну, а нам пора прощаться на сегодня. Рустам Османов провел вечер с вами. Всем машу пока. Услышимся обязательно.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Сотрудничество Беларуси и КНР является образцом взаимного доверия, уважения и поддержки. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков сегодня на торжественном мероприятии по случаю 105-летия со дня основания Коммунистической партии Китая и 99-летия со дня образования Народно-освободительной армии, передает Билта. Николай Снапков отметил, что китайская цивилизация на протяжении тысячелетий учила видеть перспективу дальше одного поколения. Именно поэтому сегодняшние достижения Китая – это не случайно. Чайный успех – закономерный результат последовательного движения, где каждый новый этап опирается на опыт предыдущего. Останки не менее 142 человек обнаружены в 5 ямах-могилах в Казимировском лесу в Могилеве. По результатам судебных медицинских экспертиз установлено количество людей, их пол и возраст. Как сообщили в Управлении Госкомитета судэкспертиз по Могилевской области, останки принадлежат не менее 142 гражданам, из которых 56 женщин и 86 мужчин в возрасте 25 до 65 лет. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в Могилеве в печально известном Казимировском лесу по улице Равчакова завершен процесс извлечения останков мирных жителей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: В ходе осмотра мест происшествий с участием прокурора, члена следственной группы, совместно с экспертами в местах захоронений, помимо человеческих останков, обнаружены предметы быта и домашнего обихода людей, фрагменты обуви, посуда и другие вещи. Всего в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа с 2024 года в лесном массиве из 15 ям могил извлечены останки не менее 844 жертв нацистских преступлений. Останки 702 человек, из которых половина женщины и один ребенок, ранее перезахоронили в Казимировском лесу вблизи установленного памятного знака «Древа жизни». Органы прокуратуры продолжают работу по обеспечению правовой оценки событий прошлого.
1: Владельцы таможенных складов могут получить сведения о выпуске товаров через единый портал электронных услуг. Об этом сообщает Могилевская таможня. Электронная услуга позволяет получить информацию о товарах, которые размещены или подлежат размещению на таможенном складе. Для этого владельцу необходимо направить таможенный орган информационное сообщение через личный электронный кабинет на портале e-послуга или через интегрированную информационную систему. Таможенный орган проинформирует о выпуске товаров не позднее 1 часа рабочего времени с момента получения сообщения. Подробный порядок получения услуги размещен на официальном сайте единого портала электронных услуг. И в завершение, сотрудники ГАИ усилили контроль за перевозкой пассажиров в маршрутных такси. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. А только в Могилеве и Могилевском районе за первое полугодие было выявлено около 300 нарушений водителями маршрутных такси. Большая часть – неправильная перевозка пассажиров, в том числе без билетов и свыше нормы посадочных мест. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 23, плюс 28. В пятницу без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 25, плюс 30. В субботу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, и днем плюс 27, плюс 32. Данная о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. А подготовку к отопительному сезону в Беларуси планируется завершить до 20 сентября. Об этом сообщил заместитель генерального директора, главный инженер Госэнергогазнадзора Александр Гулевич, передает Билта. В целом по стране подлежат регистрации паспорта готовности более 28 тысяч потребителей, 10,5 тысяч ведомственных теплоисточников. На сегодня зарегистрировано 39% паспортов готовности потребителей, 31% теплоисточников. В лидерах по регистрации Гомельская и Могилевская области. Все подготовительные работы к осенне-зимнему периоду должны быть завершены до 20 сентября. Все паспорта готовности должны быть зарегистрированы до 30 сентября. По 30 сентября на едином портале электронных услуг доступна административная процедура по регистрации паспортов готовности теплоисточников и потребителей к работе в осенне-зимний период. 1 августа в Беларуси изменятся размеры государственной адресной социальной помощи. Об этом Белта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Критерий нуждаемости, от которого зависят выплаты, вырастет до 530 рублей. Ежемесячное пособие для семей назначается при доходе ниже этой суммы. Для многодетных при доходе не более 609 рублей. Единовременное пособие в трудной жизненной ситуации при доходе до 795 рублей. Также предусмотрены выплаты на предметы гигиены для детей-инвалидов и обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Книга «Наш президент» издана на английском языке. Ее презентация состоялась сегодня в Министерстве иностранных дел. Издание представил авторский коллектив Александр Радьков, Наталья Эсмонт, Владимир Перцов, Александр Карлюкевич, передает Билта. Англоязычная редакция книги издана тиражом в 2000 экземпляров. Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, с момента появления книги на русском языке к ней был большой интерес на внешнем контуре, поэтому перевод издания на английский язык стал закономерным и необходимым шагом. И в завершение. «Беларусьфильм» приступил к съемкам детектива «1991», передает «Ньюзбай». В основе сюжета повесть современного белорусского писателя Андрея Федоренко. Двое воинов-интернационалистов находят в Афганистане древние сокровища, тайно вывозят их в Советский Союз, а в 1991-м украшения всплывают в белорусском городке. География съемок «Огромная Минск», «Пухович», «Изяслав Лероков» и не только. Режиссер Кирилл Халецкий лично осмотрел почти 6500 заявок на роли. Будут выпущены 4 серии по 44 минуты и полнометражная версия. Премьера фильма запланирована на 2027 год. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28. Сейчас в Могилеве +18.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Нечто, до чего вы давно привыкли, может измениться.
3: Телец.
2: Узрастая вероятность нечаканных подей, про которые позднее скажут «все до лепшего».
3: Близняты.
2: Теперь многие з'явы будут иметь эффект откладенного следства минулых деяний и решений.
3: Рак.
2: Ваша удача в ваших руках, так что зробите все так, как потом вы смогли с собой гнориться.
3: Лео.
2: Чтобы достигнуть ваших метов, придется ахверовать другородным. Для достижения головного тут треба правильно отрознивать одно другого.
3: Дева.
2: Когда давно хотели начать нечто новое, дейничайте. Придатный момент надышел.
3: Шали.
2: Активный день. Будет шмат беганины, а нечаканные новины вас потешат.
3: Скорпион.
2: Добрый день для того, как сделать ход, который вы лишите абсолютно правильным, а навокольные не.
3: Стрелец.
2: Послабьтесь, а теперь важно не что отбывается, а то, как вы на это реагуете.
3: Козярог.
2: Перестаньте весь час думать о проблемах. Вы сами загоняете себе у безвыходное становище.
3: Водолей.
2: Теперь нельзя расслабляться и плыть по плыни. Тримайте лёс у своих руках. Не доверяйте иншим людям. Решение пытанняў, якія тычацца непосредственно вас.
3: Рыбы.
2: Теперь можно бесповоротно разорвать жилые себе относины и расстаться со шкодной звычкой. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Астрохим.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

иначе. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Кобелеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков и ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +23, +28.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Наши хиты.
1: Вместе нам быть

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 30 июля по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: physical and see if you would touch me.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.